0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Tatra FM.

0: FM. Atre FM. Katre FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.